0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Газирана минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Газирана минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Argus Tours. Резервишите на време. Argus Tours.
0: Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.